игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: прямо сразу после Lady Gaga и Poker Face. Sony Fadera, Let Me Be In Your Arms. Jay-Z, Calvin Harris, Satisfy. Новиночка. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
2: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
3: О, это уже звучит хорошо.
2: Филе мента жареное.
3: Отлично.
2: И сырники.
3: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
2: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
3: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos!
8: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
9: Топ Мьюзик.
10: Прямо сейчас.
9: Песня из ТОП-20.
10: Это ТОП-20. ТОП-20.
1: 19-я позиция.

только что свеженькая Sony Fadera Let Me Be In Your Arms. Ну а мы перейдем к старенькому доброму Lady Gaga и Poker Face. А какой у вас фейс после выходных в понедельник в 7

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup, 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоды сегодня в Латвии. Переменная облачность. Во второй половине дня возможны осадки в центральной части страны, и в столице их будет меньше. Температура воздуха сегодня днем в Латвии составит от 17, местами до 21 градуса, и слабый юго-восточный ветер нас ждет сегодня.

О, ну, вот и солнце, да. Там дождь поливает. Мне кажется, вы откуда-то из будущего нам пишете, потому что я смотрю довольно-таки серьезную сейчас карту синоптиков, но порой она ошибается, но, может, где-то на территории Курса мы уже идут дожди.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные

обслуживание собак, корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипселе.

Люблю я наших слушателей. Не надо никаких синоптиков. Стоит лишь только закинуть удочку. Сразу присылается информация. Вот прислали нам видео из Ливан. Да, прислал Иван. Там светит солнце. Можно сравнивать с реальным прогнозом, что происходит. Ну да, в Курзаме Земгале Блиденес вот уже поливает, да, там дождь. Вторая половина дня сегодня более пасмурная, но в центральной части страны повезло, солнышко будет побольше. Доброе утро, Milk Chance, Living in Haze.

0: posle reklāmē.
1: Ikdienas kanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, €79. Творог 9%, 1 кг, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,5.

0: 9.
1: Lidl stoit tavo.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 8. Līdz 10. Jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Топ кадр кинорубрики.
8: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
9: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
8: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
9: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
8: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
10: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилсип 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
11: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

в 1869 году запатентовали того самого воющего монстра, которого твой кот считает исчадьем и личным врагом. Так что приди сегодня домой, нежно погладь свой навороченный Дайсон или старенький гудящий агрегат и скажи ему спасибо за то, что он безотказно жрает крошки от чипсов, которые ты рассыпаешь на диване.

157 лет, как мы празднуем день рождения пылесоса. Наверняка поэтому сегодня в календаре также расположился Международный день домохозяйки и домохозяина. Предлагаю в этот понедельник поговорить тогда на созвучную тему. А что вам помогает поддерживать порядок и чистоту дома? Помимо пылесоса, WhatsApp наш 25037. Также для приветов, поздравлений. Как прошли выходные, можете написать. Ну и с утра дорожная информация актуальна. Послушаем «Тестостерон» и «Малыш». Всем хорошего пути, едем.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио. Погода сегодня днем в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Латгале местами возможны сильные осадки. В Курзаме и Латгале температура воздуха составит до 16 градусов. В восточном Видземе, центральной части страны и столице столбики термометров покажут 18-20 градусов. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Яньос!
0: Яньос!

0: Aicinu es, drošu braukšanu skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
1: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
1: Метрополе. Видеть и увидеть.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Еще не пользуешься приложением Megodraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraugs. Для друзей дружеские цены.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzin vairāk Luminor LV.
9: Top Radio. We love summer.

8.46 уже на часах. Кто только готовит завтрак, приятного аппетита. Павел пишет: я заметил, что порядок дома начинается не с пылесоса, а с того, что...

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио дорожная информация о пробке в Риге на Густава Замглагатва от Иритю до Бривибас, также на Церес от Тереню до железнодорожного переезда на Бривибас от Джутас до Густава Замглагатва, также Улманя Гатва от Лепаес до Вациеша. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

Батин заметал еще больше. Юрмосгат 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Мне помогает поддерживать чистоту дома жена. Если честно, без нее бы порядок продержался бы максимум пару часов, пишет Максим. А что вам помогает поддерживать порядок дома, помимо пылесоса? У него сегодня день рождения. У пылесоса 157 лет. Первый час мы Второй час уже заканчиваем. В следующем продолжим. WhatsApp 25037, Артемас и...

Время стоп-радио летит незаметно, даже оговорился. Какой первый? Уже второй час закончили, и третий пошел. Утренний эфир на этой неделе. Первые два дня, как минимум, стартую с вами я, Артем Демьяненко. Лавиния Элиокс, и едем дальше. WhatsApp 25037.

каждый вечер трачу 10 минут на мелкую уборку. Намного легче, чем потом устраивать генеральную. Вот так сразу и не скажешь, что проще каждый день убираться, пускай чуть-чуть. Кто ж звучит страшно? Ну, может быть, это только с утра в понедельник. Как дела? WhatsApp 2-5-0-3-7. Сегодня про уборку и не только. Новиночка от Lost Frequencies.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Деглова от Гуннара Астрас до Низгалас, также на Брейбас от Джутас до Густава Замгала Гатве Улманя, Гатве от Лепес до Вациеша, на Лелербес от Венспилс до Дрейльню движение затруднено, также в Антвой мост от Кипсала до Екова пробка, телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
3: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tāde jumts manai mājai.
5: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
8: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
9: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
10: О, это уже звучит хорошо.
9: Филе мента жареное.
10: Отлично.
9: И сырники.
10: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
9: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри. Еще тунец под шубой и домашний паштет.
10: Все, поехали. Берем.
11: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl – твой рецепт силы.
12: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилсип 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. Евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом.
13: Прямо сейчас.
14: Прямо сейчас песни из топ-20.
15: Это топ-20.
16: Место номер 20. 20-е.

помогает в уборке правило двух минут. Если дело занимает меньше двух минут, делаю сразу. И дома реально меньше бардака. Что помогает вам держать чистоту дома? 2-5-0-3-7. Послушаем.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде сегодня днем в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Латгале местами возможны сильные осадки. В Курземе и Латгале температура воздуха составит до 16 градусов. В Восточном Видземе, центральной части страны и столице столбики термометров покажут 18-20 градусов. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду.

0: Ну и как? Пару дней? И дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидка 25% на определенные продукты «Лилбиотик» с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Я visu pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātri piegādi. Ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņem tieši šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
6: Готов потрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

с вами услышимся вечером еще. Также второе утро я завтра с вами проведу. Ну и сегодня, как обычно, с 5 до 7. Спасибо за эту утреннюю компанию. Продолжим собирать этот день, как пазлы собирает Федук. Хорошего дня и до встречи вечером. Встречайте Рузану.

даже если вы не рады, что понедельник, можно хотя бы притворяться. И тогда, возможно, мозг можно обмануть, что вам на самом деле радостно. И он такой, а что, все классно, и все, и день будет удавшийся.

0: Наши слушатели говорят, что не очень получается обмануть мозг, но это пока что. Ну, подождите, надо как-то разогнать это дело. И впереди у нас очень много музыки для этого подходящей. Pressure — это Alesso Remix. Классный трек, я думаю, что вас взбодрит. И Better Times — это Робин Шульц.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да,

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pils?

0: Lētā.
1: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
1: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на medifishome.lv.
5: Прямо сейчас.
6: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12. 12-е.

довольны тем, что уже понедельник. Но он же наступает каждую неделю, как будто бы это какая-то новость. Это как снег, который выпал, да, первый самый зимой, осенью. И все такие, ой.

календарь решил нас порадовать, если можно вообще так сказать, что календарь что-то планировал сделать. В общем, там сразу два классных повода. День жизнелюба сегодня и день радостного утреннего пробуждения. Это очень символично, что все это выпало именно в понедельник. День, который начинается раньше, чем наше настроение всегда. Но сегодня как-то получается официально не ворчим, не

и помним, что жизнелюб – это не тот, у кого все идеально, а тот, кто даже в понедельник находит повод и силы сказать: «А день сегодня будет отличный, а день сегодня хороший».

местами грозы, а также, возможно, локально сильные ливни. Хотя будет преобладать слабый ветер, во время грозы он может усилиться. Температура воздуха сегодня до плюс 18, плюс 24 градусов местами. В Риге небо будет преимущественно облачным. Во второй половине дня также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха в столице до плюс 20.

Если честно, я сегодня только сама о нем узнала. Но он считается создателем, кстати, не только, но и в том числе, всемирной паутины. World Wide Web. Это www. И мне кажется, что это один из тех людей, чьим изобретением мы пользуемся абсолютно каждый день и почти никогда об этом не задумываемся. Ну вот вообще... Ну, никто не заходит на какой-нибудь сайт и не думает, вот это молодец, конечно, Тим. Вот это он, конечно, постарался. Эх, Тим Тимоха, какой красавчик! Спасибо ему! А фактически, благодаря его идее, сегодня существуют сайты, стриминги, там, соцсети, огромное количество, в общем, сервисов, без которых мы уже нашу жизнь не представляем. По крайней мере, это было бы очень сложно. Ну что, с днем рождения, Тима, Тимати! И так как Тим сам из Британии, мы включим ему что-то непривычное, что-то

0: днем рождения.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 10.

0: электронные устройства. Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
2: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.
3: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. New entry.

несмотря на то, что я, ну, совершенно неоднозначно отношусь, в принципе, к этому человеку. Но новостей вокруг него всегда было очень много и есть, да, даже больше, чем его музыки. Мне кажется, мне хочется верить, что он на самом деле не сошел с ума, он не сумасшедший, что это просто все такой пиар-ход был очень длинный, длительный, затяжной перед вот этими всеми его крутыми концертами, которые сейчас на данный момент турами он катается. При этом влияние вообще Канье на музыку по-прежнему оно огромное. Релизы по-прежнему продолжают слушать миллионы людей. Каждое появление в публичном поле моментально становится поводом для каких-то дискуссий. Так что, ну, Канье остается Канье. Вот кто-то считает его гением, да, кто-то главным провокатором в поп-культуре. Ну, в общем, равнодушных всегда мало. И ну что мы можем? Мы можем послушать один из его таких самых известных треков, который называется «Flashing Lights», который сейчас многие используют в своих соцсетях, Reels, видосики, публикации. Ну, погружаемся в атмосферу и мир Kanye West. Погнали!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии день начался с облачной погоды, местами с прояснениями. Дожди ожидаются на большей части территории страны. В западных и центральных регионах местами возможны сильные ливни и грозы.

страны. Местами грозы, а также, возможно, локально сильные ливни. Преобладает слабый ветер, который во время грозы может усиливаться. Температура воздуха в стране сегодня до плюс 18, плюс 24 градусов местами. В Риге преимущественно облачно. Во второй половине дня также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер слаб,

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены, а Linux Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Metalolom Stalmets, давай, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Metalolom Stalmets, давай.
6: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
8: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.

0: знаете, не знаю почему, но мне это нравится, когда все начинается с первого числа. Лето! Но это у меня первый эфир летний, 8 число. Но отпуск у меня начался с первого числа, с лета, с июня месяца.
1: За хитом. Дневной эфир. Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.
0: Но, увы, в моем случае отпуск уже закончился. Но будет продолжение, потому что что? Правильно, у всего хорошего бывает продолжение. Главное, этого очень сильно захотеть.

мой коротенький отпуск закончился, и надо продолжать дальше уже в летнем режиме, но все с тем же музыкальным классным настроением, в том числе и в рубрике «Не звучит». Прямо сейчас у нас появится новая композиция, которая только набирает обороты на Spotify, не дотянулась до миллиона прослушиваний, в нашем эфире появится впервые. Это Naked Arden Jones и композиция Looking for Something. Ну и мы, конечно же, Naked помним по классному треку под названием Sexual, который в середине 2010-х звучал буквально повсюду из каждого утюга. Это, можно сказать, мировой феномен. Этот музыкант, он родом, кстати, из Швеции, продюсерский коллектив, там много перспектив, еще, я уверен, мы услышим неоднократно его новые песни на нашем радио. Ну и, в общем, собрал сотни миллионов прослушиваний с треком Sexual. Пока что с треком, который появляется у нас в эфире, он разгоняется. Что касается Arden Jones, это молодой американский артист новой волны, он известен своим мелодичным стилем, сочетанием инди-поп, хип-хоп и bedroom vibes. Looking for Something — песня о внутреннем поиске, о состоянии, когда человек будто чувствует. В жизни должно быть что-то большее. Чувства, эмоции, настоящее вдохновение. Это история попытки найти себя и не потеряться среди шума, который вокруг нас.

0: один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
1: Топ Мьюзик.
0: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
0: Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Небольшой обзор, как всегда, по традиции, в понедельник в это время нашего хит-парада, который в любом случае состоится со мной без меня. Спасибо большое Артему Демьяненко за старт в 7 вечера в прошлую пятницу. Ну и это был первый у нас, получается, летний хит-парад, где пьедестал почета выглядел следующим образом. Но сначала на 5-м месте Tiësto Beautiful Places вернулся в топ-5. Выше 3-го места пока не поднимался. Pilates Karas, включи музыку с 5-й на 4-ю. Ну а на 3-м месте мы слышим Bibi Rexha, Faithless New Religion. Бывший лидер тоже возвращается в первую тройку с 6-й позицией.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Вообще изменений было не так много, целых 4 трека осталось на своем месте. Армин Ван Бюрен тоже сохранил свою позицию. Like a Child номер 2, 4 недели в нашем чарте. А кто номер 1? Кто следил, знает. Но добавим, что это...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

0: Lucas Miracle, это Фрагма, прекрасный трек. У нас, как видите, достаточно облачная и даже пасмурная местами погода. Андрею Фану большой привет и удачи ему в отпуске. На твоем месте должен был быть я, а ты на моем месте. Потому что, ну, работать, так сказать, на своем участке, приводить его в порядок после зимы и облагораживать его куда легче делать вот в такую погоду, чем солнцепёк, который был у меня.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная и пасмурная погода. В восточной части Латвии ожидается сильный дождь. Осадки продолжатся и в ночь на 9 июня. Желтое предупреждение также объявлено во многих районах Курзамы и Земгалы, где после обеда возможны грозы и сильный ливень с градом. Ветер слабый, максимальная температура воздуха по Земгале 20-22, в Латгале 16-21, 21-22 в Видземе, Курзме 16-23. В Риге облачно, после обеда и вечером возможны дожди и гроза, а воздух прогреется в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра во вторник вновь местами возможен дождь, особенно в Видземе. Самый солнечный день ожидается в Курзме. Там воздух прогреется до 21-22 градусов тепла.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
6: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
5: Метрополы. Видеть и увидеть.

гол за 50 лет в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли. Первую шайбу Эллерс забросил на 25-й секунде после начала встречи. Быстрее него в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли забивали только канадский нападающий Торонто Мэпл Ливс Сид Смит. 15-я секунда, это был 51-й год. И канадский форвард Филадельфии Флайерс Рейджи Лич. 21-я секунда, 76-й год. Однако Каролина тогда дома проиграла Вегас со счетом 4-5. Эллерс в матче тогда оформил дубль. Напомню еще раз, что Вегас и Каролина в счет в серии до 4 побед 2-1. Скоро о Формуле 1.

что вчера состоялся очередной этап гонок Формулы-1, на этот раз в Монако, Монте-Карло, где практически невозможно обгонять, однако были два выезда машины безопасности, гонку даже останавливали красным флагом. Рассел очки набрать не смог, который борется за чемпионство в этом сезоне против своего напарника, 19-летнего парня, о нем еще поговорим. Ну и потерял второе место в личном зачете, потому что очки не смог набрать в этой гонке, хотя был близок к этому и в какой-то момент даже был четвертый. Ферстаппен стартовал вторым, но машина сразу же сломалась, и он пошел еще во время гонки к себе домой, ему там 500 метров до дома. Вообще, большинство пилотов Формулы-1 живет именно в Монако из-за хороших налоговых, скажем так, условий. Получают зарплаты они хорошие, соответственно, налоги у них тоже должны быть, как правило, высокие. Поэтому они живут в Монако. Ну и плюс ко всему, престижно и очень даже удобно жить в Монако. В том числе и из-за климата. Леклер и Стролл разбили машины в одном и том же месте. Леклер ехал третьим, это была его еще домашняя гонка. Вообще он мастер в этом

мастер по городским этапам, и плюс ко всему, это одна из его любимых трасс, он ее знает на зубок, как минимум потому, что он там живет и родился даже. Так что втройне обидно, что он сошел. Андреа Кими Антонелли продолжает поражать, однако все от него ждали разбитой машины уже в квалификации, не дождались. Он выиграл квалификацию и гонку, как мега опытный пилот, но ему только 19 лет, опыта у него 2 сезона, а не полных. Это уже его 5-я подряд победа. Кими установил новое достижение в Формуле-1. Итальянец стал самым молодым гонщиком в истории чемпионата, которому удалось оформить большой шлем. Рассказываю, что такое большой шлем. На Гран-при Монако Антонелли завоевал полпозицию, лидировал на протяжении всей дистанции, то есть никто не лидировал, кроме него, 78 кругов причем, показал лучший круг гонки и одержал победу в этом гран-при. Предыдущий рекорд принадлежал 4-кратному чемпиону мира Максу Ферстаппену. Нидерландец оформил большой шлем на гран-при Австрии еще в 21 году в возрасте 23 года. Кими это сделал в 19 лет. Даже не знаю, кто может это теперь достижение Кими в ближайшие годы перебить. На финише вторым оказался Льюис Хэмилтон. Кажется, он набирает свою форму наконец-таки в Феррари. Третий Иса Хаджар. Это лучшая позиция у пилота Red Bull. Четвертое место Оскар Пиастри, пятый Лиам Лоусон, шестой Лимбланд, седьмой Пьер Гасли, восьмой Алекс Албон, девятый Эстебан Окон и десятый Фернандо Алонсо. Привел Астон Мартин впервые к, пускай только одному очку. Общий зачет: Андреа Кими Антонелли увеличил свой отрыв от преследователей до 66 очков, но уже не от Рассела, от Хэмилтона 90, у которого у Рассела 88, Леклер 75 и Пиастри 60 очков. Кубки конструкторов Mercedes опережают Ferrari на 79 баллов, тоже немало. И уже в эти выходные состоится Гран-при Барселоны. Превью этого этапа слушайте на Топ-радио в программе «Автоклуб» с 10 до 12 в субботу.

Второй час нашего общения стартовал, и это второй рабочий час этим летом у меня в этом году. Первый эфир этим летом в этом году. Хорошего вам лета, отличного настроения, и пускай все те работы, которые вам не нравятся, все-таки выполняют за нас с вами роботы. Сегодня праздник устройства, которое спасло человечество от бесконечной войны с пылью или спасло нас от споров, кто сегодня будет убирать пыль пылесосом. День рождения пылесоса. Первые пылесосы выглядели

0: совсем не так, как современные модели, особенно если мы посмотрим на робот-пылесос. Некоторые были размером почти с телегу и работали на бензиновом двигателе. Вот и представьте себе такой пылесос у себя в однушке и с выхлопом. Ну, так себе. Развлечение. Это я к тому, что спасибо прогрессу, надо сказать, который не стоит на месте. Один из первых пылесосов был настолько огромным, что стоял на улице. Аппарат подключали длинными шлангами к дому через окна. Если у вас очень бурная фантазия, то предполагаю, что можно даже получить эмоциональную травму, представляя себе, как это было раньше. Изобретение появилось из-за того, что, да, начали люди наблюдать, что у них есть пыль, и ее надо как-то убирать, не из-за чего-то другого. И британский инженер Сесил Бут заметил, что устройство для уборки скорее раздувает грязь. Первые устройства раздували действительно грязь, они убирали ее. Тогда он предложил идею всасывания пыли. Видимо, сначала пытались выдувать. И выдували все остальное тоже, что и не надо. Первые модели были роскошью. И роботы-пылесосы когда-то казались фантастикой, но сегодня они самостоятельно строят карты помещений и убирают квартиры, и причем делают это достаточно качественно. Ну а теперь супер-бонус не повторять. По легенде, проверяя свою идею, Хьюберт Бут приложил платок к сиденью и попытался втянуть пыль ртом через ткань. Когда на платке осталась грязь, хорошая сила у него втягивания у производителя пылесосов, он понял, принцип работает.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

новая песня. А за новой песней идет еще одна новая песня, но уже в рубрике не звучит. Пока что не звучит. Это Джам и Асиана с треком «Аве Мария». Уже по названию понятно, трек вдохновлен знаменитой молитвой. «Аве Мария», которая веками звучала в классической музыке и церковной культуре. Но не надо пугаться. Версия, которую мы послушаем от Джам и Асиана, это не классика, а эмоциональный электроник-поп с глубоким настроением, красивым вокалом. О чем песня? Песня о надежде, внутреннем свете и чувствах, которые помогают человеку пройти через сложные моменты. И особую роль, как мне кажется, играет здесь вокал девушки. Давайте познакомиться, слушать, как это выглядит в современной музыке.

0: Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides.

0: недели в нашем чарте, и пока что это самая высокая позиция у этого трека Galaxy Tunes. 5 недель в нашем хит-параде и 14-я строчка. Вторую неделю причем подряд. Пойдет ли этот трек еще выше, особенно с возвращением Артема Демьяненко после отпуска в эфир? Посмотрим, подождем, потому что я знаю, я слышу, мои коллеги иногда агитируют голосовать за своих любимчиков.
1: Номер 14.
2: 14-е.
0: Но за этого любимчика уже голосовать не приходится, потому что это история, которая у нас оказывается в 25-м году. Тогда на 14-ю строчку с 19-й поднимались Fallen What, Nico, Vince, How I Feel.

0: Фаворите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All-time favorites.

0: Трек очень хороший, но так и не смог выдержать конкуренции и пробиться в топ-20, что самое интересное. Кто сегодня главная возрастная сила в Латвии? Давайте в этом часе, во второй половине, мы поговорим об этом. Поговорим о самых многочисленных людях в каком возрасте.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем облачная и пасмурная погода. В восточной части Латвии ожидается сильный дождь. Осадки продолжатся и в ночь на 9 июня. Желтое предупреждение также объявлено во многих районах Курзамы и Земгалы, где после обеда возможны грозы и сильный ливень с градом. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха по Земгале 20-22. В Латгале 16-21, 21-22 в Бидзме, Курзме 16-23. В Риге облачно. После обеда и вечером возможны дожди и гроза, а воздух прогреется в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра во вторник вновь местами возможен дождь, особенно в Видземе. Самый солнечный день ожидается в Курзаме. Там воздух прогреется до 21-22 градусов тепла.

0: Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
1: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности пикник.ю/lv.
2: Для мощного лета выбирай «Теле-2».

0: на море, кто к океану, кто к рабочему офису или просто рабочему месту своему сегодня в понедельник. И всех нас объединяет, что музыка здесь на топ-радио. Кто сегодня главная возрастная сила Латвии? Вот о чем я хотел бы с вами поговорить. Свежая статистика показывает, страна сейчас буквально держится на поколении конца 80-х. По данным, в начале года в Латвии проживали чуть больше 1 845 000 человек. И самыми многочисленными оказались жители в возрасте, внимание, 38 и 39 лет. Кто говорил, что страна пенсионеров? Вот вам. 38 лет. Самый популярный возраст. И в стране почти 29,5 тысяч людей таких. Совсем немного остают 39-летние, их почти столько же. Следом идут 42 года жители Латвии. И интересно и другое, что женщин в стране по-прежнему заметно больше. Вот, кажется, эта тенденция не изменится, чем мужчин. Почти 988 тысяч против 856 тысяч. А еще в Латвии сейчас живут, внимание, 257 человек, которым уже исполнилось 100 лет и больше. И абсолютное большинство среди долгожителей, конечно же, опять женщины. Вот оно. Климат, конечно же, мы прекрасно знаем, влияет на наше здоровье, продолжительность нашей жизни. Не только пища, но и климат. За этим люди нередко отправляются в теплые страны, как минимум пенсию свою, пенсионный возраст проводить там, где тепло и где шуба скорее появится на столе, чем на человеке. Ну и в Латвии, как мы видим, тоже можно дожить до 100 и даже преодолеть эту планку. Главное.
1: И пусть они говорят, что нас испортили.
0: Хороший сон, питание, отличная музыка. И не брать ерунду всякую в голову. Скоро еще интересная информация.

танца сегодня в понедельник в Латвии. Это эксклюзив. Ну и пока остальную Европу плавит аномальная жара, мы тут с вами продолжаем сметать пыль со своих кондиционеров, потому что не жарко и не нужны они нам, особенно на этой неделе, но это позволяет нам комфортно зато работать на улице. Всем привет, кто слушает ТОП Радио в этот момент и трудится на улице. И на этом фоне неожиданно разгорелся другой спор, обязаны ли рестораны бесплатно наливать обычную воду из-под крана. Поводом стало громкое решение суда в Италии. Суд встал на сторону элитного отеля в Доломитах, который отказался бесплатно подавать гостям воду из-под крана и предлагал только бутилированную по, внимание, 7 евро за бутылку. Постановил, по итальянским законам рестораны и отели не обязаны бесплатно обеспечивать клиентов питьевой водой. А вот в других странах Европы правила совсем другие. Например, в Испании рестораны обязаны бесплатно подавать воду из-под крана по просьбе гостей. Во Франции действует знаменитое правило «кувшин воды бесплатно при заказе еды». В Великобритании бесплатную воду обязаны давать все заведения, где продают алкоголь. При этом в Германии, Бельгии и Нидерландах вода по-прежнему считается обычным товаром, иногда стоит дороже газировки или даже пива. Так что, если вы в очередной раз собираетесь куда-то за границу и принципиальный при этом человек, и считаете, что вода должна быть бесплатная, как и срочная медпомощь при беде, которая может приключиться с туристом, то уточняйте не только прогноз погоды туда, куда отправляетесь, но и цену обычной воды, обычного стакана воды. 7 евро за бутылку.

связи нас тоже достаточно много через интернет, понятное дело, слушают. И вам туда тоже большой привет от Топрадио улетает отсюда из Латвии. В Финляндии всегда вода бесплатная, написал нам радиослушатель, который, видимо, там находится львиную долю своего времени. Привет, Финляндия! Привет, шведы! Норвегия, Дания, все там, те люди, которые тоже слушают нас через интернет. Мы рады каждому. Тема воды продолжается. Сегодня день, когда планета словно делает глубокий вдох соленой воды. Всемирный день океанов еще сегодня. Праздник был учрежден в 2009 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, чтобы напомнить абсолютно всем нам, людям, что океан не бесконечный ресурс, а живая система, нуждающаяся в заботе. Океан покрывает большую часть планеты. Более 70% поверхности Земли — это вода. И лишь малая часть остается сушей. В океане есть собственные леса. Коралловые рифы называют подводными экосистемами, где кипит жизнь не менее разнообразная, чем в тропических джунглях. Мы знаем океан хуже, чем, кстати, космос. Меньше фактов и доказательств. Океан производит значительную часть кислорода. Не только растительность на Земле и деревья и так далее. Пластик стал одной из главных угроз. Но я думаю, что это можно отнести не только к океану, но и к морям. В 92-м году контейнер с резиновыми утятами, который упал в океан во время шторма, это было не специально сделано, помог потом ученым изучить океанические течения. Игрушки начали появляться на берегах разных стран спустя годы, показывая, как вода связывает весь наш пестрый мир.

А сейчас будем пробовать с вами очередной музыкальный новый трек, который, я вам так скажу, неожиданно для меня набрало большое, огромное даже, скажу, количество прослушиваний уже на Spotify, об этом чуть позже. В нашем эфире появляется A-Noter и 54 Ultra с треком, который у нас еще не звучал, Talk to You. Что касается A-Noter, это электронный дуэт из Нидерландов, который стал одним из самых сильных и стильных проектов современной хаус-сцены. Их сеты звучат на крупнейших фестивалях мира. 54 Ultra — американский артист с очень атмосферным и мягким вокалом, идеально подходящим и для этого трека, и для теплого electronic groove звучания, которое мы тоже здесь с вами почувствуем в течение ближайших трех минут. Talk to You — это песня про желание достучаться до человека, когда между двумя людьми появляется дистанция. Не про громкие ссоры здесь будет речь, а про тот самый момент тишины, когда разговор становится важнее всего. После релиза композиция быстро разошлась по хаус-плейлистам и получила поддержку диджеев по всей Европе. На данный момент на Spotify они наколотили аж целых 84 миллиона прослушиваний. Это сильно.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ко дарит ар мајоки иегадис вај реновацијас идејам, кас тавај галва дзиво јо парак илгу лајку?
3: Изгрази тас ара!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
6: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
7: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место

0: какой-то момент этому треку надо было сделать еще один шаг вперед, и он бы оказался в дамках. Как счастье есть, в этом году от Филатов Карас уже достигали первой позиции, причем дважды. Но песня «Включи музыку» остановилась всего лишь в одном шаге. Пока высшее место второе, 8 недель в топе, находится в первой пятерке, плюс одна строчка за ушедшую неделю.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: За продвижение любого трека отвечаете только вы голосованием на topradio.lv, раздел топ-20, и каждую среду, четверг и пятницу Телеграм Топ Радио Турк. Хорошие новости. Возвращаемся с вами на год назад, в 25-й. И тогда было сумасшедшее возвращение в топ-10. Опускалась песня, опускалась. Потом все проснулись и наголосовали. С 20-й на 4-ю. Вот этот трек. Sony Federa. Tell Me. На 6-й неделе совершил супер камбэк. Самым большим прогрессом твоей недели.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: поговорим про экономию, которая точно выйдет боком. Я назову ошибки, убивающие автомобиль. Поговорим о том, как водители сами берут и укорачивают ресурс двигателя и трансмиссии. Но чуть позже. Сначала актуальная информация о погоде на сегодня и на завтра.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем облачная и пасмурная погода. В восточной части Латвии ожидается сильный дождь. Осадки продолжатся и в ночь на 9 июня. Желтое предупреждение также объявлено во многих районах Курзамы и Земгалы, где после обеда возможны грозы и сильный ливень с градом. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха по Земгалы 20-22. В Латгале 16-21, 21-22 в Видземе, Курзамы 16-23. В Риге облачно. После обеда и вечером возможны дожди и гроза, а воздух прогреется в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра во вторник вновь местами возможен дождь, особенно в Видземе. Самый солнечный день ожидается в Курзаме. Там воздух прогреется до 21-22 градусов тепла.

0: Сергей Трифонов и Автоклуб.
1: Сразу после этой песни, как и обещал, автомобильную тему мы обсудим, как мы убиваем свой автомобиль.

0: кажется, экономия – это всегда про деньги. Но в случае с автомобилем она иногда превращается в самый дорогой эксперимент в жизни. Многие водители сами сокращают ресурс двигателя и коробки передач, даже не замечая этого. Например, привычка менять масло строго по одометру не всегда верна. В городских пробках мотор работает часами, а пробег почти не растет. В итоге масло стареет быстрее, теряет защитные свойства и уже не спасает двигатель от износа. Особенно опасен холодный старт. Когда двигатель только проснулся, масло густое и еще не успело разойтись по системе. Резкий газ в этот момент – это, по сути, удар по деталям мотора, который накапливается с каждым днем. Не меньше страдает и автоматическая коробка передач. На холодную жидкость внутри нее работает хуже, давление нестабильное, и любые резкие ускорения могут ускорить износ фрикционов. Итог – дорогостоящий ремонт, который приходит раньше времени. Отдельная тема – подвеска и шины. Скоростная езда по разбитым дорогам убивает амортизаторы и сайлентблоки, а неправильное давление в шинах превращает каждую яму в удар по всей ходовой вашего автомобиля. Перекачанная или недокачанная шина – это не мелочь, а реальный риск для управляемости. Опасны и эконом-расходники. Дешевые фильтры и свечи зажигания нередко оказываются подделками. Они пропускают грязь в двигатель или могут повредить катализатор. И то дорогое. А игнорирование посторонних шумов – это прямой путь от мелкого подшипника к крупному ремонту трансмиссии. Автомобиль действительно любит экономию. Но только одну – экономию здравого смысла.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

опять у нас на радио «Горизонте» появляются ученые, которые попытались ответить на вопрос, который многие задают себе в самые сложные моменты жизни. Есть ли возраст у человека, когда человеку психологически тяжелее всего? И по данным масштабного анализа, такой период действительно существует. Пик внутреннего кризиса в среднем приходится на возраст около 47-48 лет. В этот период у многих одновременно накладываются разные факторы. Рост стресса, усталость, финансовые трудности и ощущение, что жизненные планы не всегда совпадали с реальностью. Ученые отмечают, что этот эффект наблюдается в разных странах и у людей с разным уровнем дохода, то есть носит почти универсальный характер. Но есть и более светлая сторона этой истории. После этого периода эмоциональное состояние постепенно улучшается, а к 65-70 годам многие люди снова отмечают рост удовлетворенности жизнью. Ну вот так вот. Так что, похоже, у жизни есть свой график волн, спады, чтобы научиться ценить подъемы. Я всегда об этом знал и говорил. Ну а мы с вами на этом завершаем сегодняшний выпуск. Пусть завтрашний день и остаток этого дня будет легче, спокойнее, без кризисов, резких каких-то движений и чуть счастливее. До встречи в новом эфире. Пока!

0: 3,99 €. Graudainais biezpiens smiltene 2 veidi 2,29 €. Rimi.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

В одном японском аквариуме ведрята после закрытия помогают сотрудникам убирать игрушки и складывают их в специальные контейнеры. А за хорошую работу получают заслуженную премию – кубики льда и хрустят ими в сладость. Так что, друзья, как видите, даже ведрята работают. Ну а нам с вами-то что? До конца рабочего дня осталось всего ничего. Тем более, что в ближайшие 2 часа проведем вместе. С вами Лена Исаева. Начинаем нашу дневную смену на Топ-радио. Поехали! Поехали!

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vista šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skang līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.

уже громыхают. Ну а мы с вами давайте посудачим о знаменитостях. Рассказываем. На прошедших выходных Дуа Липа и актер Калум Тернер сыграли свадьбу в Палермо. И все бы ничего, скажете вы, что это за новость. А я вам расскажу, почему я хочу об этом поговорить. Ради торжества они на 3 дня перекрыли.

В городе появились плакаты с надписями «Палермо не сдается в аренду», «Наша площадь не ваша гостиная». Ну и вот тут вопрос. Если у тебя достаточно денег и известности, нормально ли это на несколько дней перекрыть часть города ради собственной свадьбы? Или у красивой сказки все-таки должны быть границы, а? Что ты скажешь в свое оправдание, Дуа Липа? А? Ничего? Ну ладно. Ну тогда хотя бы спой нам в эфире Топ Радио. Дуа Липа дальше. Top Radio. We love summer.

0: Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Čo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Ура, лето! Уикенд. Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: prieku.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

нас можно не только слушать, но и посмотреть на закулисье нашей работы в эфире в нашем инстаграме Топ Радио Нижний Прочерк Латвия. Вообще, создание контента — это та еще работа.

вообще в мире рилсов. Но знаете, есть в этом что-то успокаивающее. Потому что иногда главный секрет успеха – это не идеальный монтаж, а просто оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот как мы с вами. Мы точно там, где надо. Это то братья. Остаемся вместе и услышимся в новом часе. Поехали!

еще впереди множество летних рассветов. Главное, конечно, успеть заключить сделку с природой, ведь каждый раз летом мы обещаем быть счастливыми, гулять, есть мороженое и чаще выбираться на свежий воздух.

дождей и ливней. Но есть и хорошие новости. Температура останется не то чтобы летней, но вполне приемлемой. Так что, по крайней мере, не замерзнем, да и не сгорим под палящим солнцем. А это тоже, согласитесь, плюс. Ну, а мы с вами продолжим искать плюсы в нашей повседневности. В новом часе дневной смены на Топ-радио. С вами Лена Исаева. Продолжаем.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: яйца 10 штук, €79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
2: Lidl стоит того.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. Евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40%.

Сразу после рекламы Лавиния и Элли Вокс. Слова, да, как всегда, любви. Любовь до конца света. Услышим скоро.

0: jaunie ustrojstva.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
3: Вперед! В магазинах «Другос» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Другос» – почувствуй красоту.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visu.

0: почти завершен, друзья. И знаете, что мне нравится в этом моменте больше всего? Все самое срочное, скорее всего, уже случилось. Все самое неожиданное тоже. И можно, наконец-то, немного расслабиться и расправить плечи и перестать решать задачи со скоростью пожарной команды. И пусть сегодняшний вечер будет непродуктивным, неэффективным, а просто хорошим. Иногда этого более чем достаточно. Ну а с вами была Лина Исаева. Передаю вас дальше в надежнейшие руки. А сама отправляюсь пополнять запас хорошего настроения. До нашей следующей встречи. Услышимся совсем скоро. Пока!
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
1: Это ТОП-20.
2: Место номер 20. 20-е.

своем законном времени, вечернем драйве, да, на этой неделе я первые два дня и с утра звучу, здороваюсь и провожу с вами время. Ну и, как обычно, конечно же, вечерний

Едем, вечерний драйв. Многие заканчивают свой первый рабочий день. Многих поливает этот прекрасный летний дождь. Хорошая музыка, хорошее настроение. И WhatsApp все тот же 2-5.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Прояснится только ближе к ночи. Осадки в центральной части страны и преимущественно в восточной части страны. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 16 до 20 градусов. В Латгале 15-18. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха этим вечером от 17 и местами до 19 градусов. Северо-запад. Ветер слабый.

8 июня, понедельник, 17:35 на часах. У кого еще праздничное настроение и не хочет останавливать парти, которое, возможно, было у вас на выходных, давайте продолжать его в этот понедельник здесь на Топ-радио. Филат Фекарас, парти. WhatsApp 25037, едем дальше.

0: Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Яньос!
2: Яньос, Яньос!
3: Топ-топ-топ! Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Лето. Уикенд. Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. Евро 39. Мего. Просто. Удобно. Рядом.
7: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Деглу от Гуднара Астрас до Низголес. Также на Меру от Палейдзивас до Бривибас. Островной мост от Луцавсала до улицы Телц. Валмирас от Дертрудес до Лачплиша. И на Сенчо от Меру до Бривибас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: 4,99 eiro. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, дорожная информация о пробке в Риге на Краста от Бурвиша до железнодорожного моста, также улица Бривибас от Лелвардес до Шмерля, на Густава, Земгалагатву от Ирицю до Бривибас, Островной мост от Луцавсала до улицы Телц, также Лачплеша от Островного моста до Беньяминес. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
1: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
6: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
7: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

Антовый мост по направлению в Пардаугову. Там три машины в левой полосе. Левая полоса заблокирована. Три автомобиля аварии. Будьте внимательны. Спасибо за дорожную информацию. Едем дальше. Маркул Тос Чайкина.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио «Погода». Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями. Также возможны кратковременные осадки, преимущественно в центральной и восточной части страны. Слабый северо-западный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 19 до 23 градусов. Латгала 19-22, в Земгале Видзема. Также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 19 местами до 23 градусов.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.